светилась, как тень, будто закрытая в прошлую дверь. И снова звезды на небе зажглись, манит и манит они меня ввысь. Нет, в эту ночь не уснуть мне опять, подлые слезы мешают мне спать. Только закрою глаза я рукой, и предо мной опять образ твой. Так часто вижу тебя я во сне, ты что-то шепчешь загадочно мне, что мы напрасно встречались с тобой, что нет любви, что с тобой другой. Только глаза твои словно

tudo.

Dubai FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Грубоватому и эгоистичному молодому человеку Чарли в наследство от отца достались лишь розовые кусты да Бьюик 1949 года, а львиная доля наследства уходит его брату-аутисту Раймонду. Задавшись целью отобрать свою долю, Чарли похищает старшего брата. Но когда выясняет, что Раймонд обладает недюжими математическими способностями, памятью и внимательностью, решает использовать это в корыстных целях. Саундтрек к фильму «Человек дождя»

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

0: і музики на Валдай FM.
1: Это Егор Крис.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. На юге Боснии и Герцеговины туристы спасаются от 40-градусной жары в пещере Ветреница. Внутри круглый год держится температура около 11 градусов. Пещера находится недалеко от Дубровника и входит в список ЮНЕСКО. Ее подземные коридоры тянутся почти на 7,5 километра. Группы запускают по 80 человек. В прошлом году больше половины из 21 тысячи посетителей приехали именно летом. Эта пещера известна не только прохладой. Здесь нашли 231 вид живых организмов, 37 из которых описали впервые. В Нью-Йорке набирает популярность необычный способ знакомств через фотобудку Missed Connections. Почти 4000 человек уже попробовали найти пару таким образом. Участники сканируют QR-код, отвечают на 26 вопросов, платят $10 и делают снимок. В ответ получают фотографию человека, которого подбирает искусственный интеллект. Очередь к фотобудке порой достигает 20 человек. Одна 19-летняя студентка из Непала пришла сюда специально во время однодневной поездки. Ей такой формат кажется более романтичным, чем обычные приложения. Создатели проекта не пытаются заменить традиционные сервисы. Их цель – вернуть элемент случайности и неожиданности. Для жителей Бургундии дижонская горчица не просто приправа, а часть истории. Шеф-повара уверены, что она способна изменить вкус любого блюда. В небольшом городе Бон уже более 180 лет работает последняя семейная мастерская по производству горчицы в регионе. Ее делают из местных семян, виноградного сока, воды и соли. Смесь настаивают, перемалывают вручную и пропускают через сито. Последние 20 лет мастерская открыта для туристов. В год сюда приезжают 60 тысяч человек. Гид рассказывает, как семена горчицы попали из Месопотамии в Европу, ну а в конце экскурсии гости пробуют соус в горчичном баре. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Там, где история шепчет легенду.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Для того, чтобы посадить человека в тюрьму за убийство, бывает недостаточно прямых доказательств и даже признания. Все указывает на то, что Тед Кроуфорд убил свою жену, но презумпция невинности позволяет ему выйти из-за решетки. Однако затеянным им опасная игра с ассистентом окружающего прокурора Вилли Бучмом дает следствию новые улики и надежду на то, что справедливость в итоге восторжествует и убийца будет наказан. Саундтрек к фильму «Перелом».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Глава Валдайского округа Юрий Стады сообщил о заключении контракта на строительство линии уличного освещения на улицах Кирова и Дворецкий переезд. Работа охватит значимые участки, которыми ежедневно пользуются сотни горожан. Это и пешеходные маршруты, и автомобильные проезды, где в темное время суток ощущается нехватка света. Подрядчик приступит к работам в ближайшее время. Сначала специалисты проведут подготовку, разметку территории, проверку подземных коммуникаций и доставку необходимого оборудования. Затем начнется непосредственный монтаж опор и прокладка линий электропередачи. Завершат проект установкой современных светильников с энергоэффективными лампами. Завершить все работы планируется до декабря, и уже этой зимой улицы станут заметно светлее. Глава округа поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке этого решения, и заверил, что администрация будет внимательно следить за ходом работ, оперативно реагируя на любые возникающие вопросы. В Валдайском округе после технического перевооружения заработала котельная номер 8. Объект перешел в автоматический режим и теперь функционирует без постоянного присутствия персонала. Обновленная мощность установки 250 кВт полностью покрывает потребности всех подключенных абонентов. Тепло поступает в 8 частных жилых домов и Валдайскую ветеринарную станцию. На котельную установили 2 современных котла, 2 сетевых насоса и автоматическую систему, которая регулирует температуру теплоносителя с учетом погодных условий. Первого октября, в День пожилых людей, музей уездного города и музейный колокольный центр готовят особый подарок для своих самых уважаемых гостей. Все владельцы пенсионных удостоверений смогут посетить экспозиции совершенно бесплатно. Это отличный повод собраться всей семьей, взять с собой внуков.

0: Участники встречи говорили о подвигах женщин в годы Великой Отечественной войны, о тех, кто сражался на фронте, спасал жизни в госпиталях, самоотверженно трудился в тылу. Особое место в рассказе – судьбе Валентины Гризодубовой, легендарной летчицы, герой Советского Союза. Собравшиеся узнали о ее рекордных перелетах, о работе в небе в тяжелые военные годы и о том, какой вклад она внесла в общее дело победы. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Доброе утро всем! Позитивное, классное и такое красивое число сегодня на календаре. Ну, не такое красивое, как 31, да, Маша, как мы любим с тобой?
4: Да.
3: Но ничего тоже. Ничего. Такой редкий день, 30 число. Сегодня 30 сентября, 30.09. Мне кажется, какая-то группа такая есть, 30.09. А, слушай, точно ведь?
4: Да.
3: 30.09, которая...
4: Теплый ужин, делить с тобой.
3: Нет, это другая группа. 30.09 – это вот Five Family, 30.09 и Юлианна Караулова. Что-то такое знакомое есть. Короче говоря, ребята, пока,
4: ищу, пока
3: Маша ищет, хочу вам сказать, что мы начинаем новый день вместе. Это утреннее шоу «Активация». Сергей Гришков, Маша Малинина. И сегодня...
4: 3.09.
3: Какой?
4: 3.09.
3: 3.09. Хорошо, есть такая группа. Мы начинаем утреннее шоу «Активация». Сегодня мы вас порадуем путешествием виртуальным, но очень даже классненьким. Кроме того, поговорим о звездах, поговорим о курьезах. Обязательно поиграем в нашей игре. Верю, не верю, сегодня свой экватор перевалит. Ну и, конечно же, много других полезностей и интересностей ждет вас впереди. И гороскоп, кстати, я чуть не забыл, потому что есть такие люди, которые без гороскопа не выходят на улицу. Гороскоп хороший, идешь на работу. Нехороший, дома сидишь, пишешь начальнику. А если еще и начальник гороскопы любит, то он тебе, да-да-да, сиди дома на удаленке, не ходи, не ходи. Сегодня вот, ну, раком сегодня не очень хорошо. Вот, и что, Маша, еще, что сегодня? Я все сказал?
4: Вроде все сказал,
3: друзья. Давайте просыпаться, давайте начинать это шоу «Активация». Погнали!
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 30 сентября 1906 года в Париже стартовали первые международные состязания пилотов аэростатов на кубок, организованный американским газетным магнатом Джеймсом Гордоном Беннетом. В них приняло участие 16 аэростатов. Первым обладателем кубка стал американец Фрэнк Лам. Воздушные гонки вызвали огромный интерес у публики. Около 250 тысяч зрителей наблюдали за стартом аэростатов. Соревнования было решено сделать ежегодными. Главные правила кубка не менялись с начала 20 века. Победителем становился пилот, преодолевший по воздуху наибольшее расстояние от точки старта. Страна, за которую выступает обладатель переходящего кубка, становится организатором соревнований на следующий год. Розыгрыш кубка прерывался на время Первой мировой войны, но затем снова стал проводиться. А в 1939 году, менее чем за месяц до запланированного старта, началась Вторая мировая война, приостановившая спортивное воздухоплавание на 45 лет. Обновленный кубок Гордона Беннета был проведен лишь в 1983 году в честь 200-летия со дня первого полета человека на аэростате братьев Монгольфье. Право принять возрожденные соревнования было дано Франции, и с тех пор они не прерывались ни разу.
2: 30 сентября 1998 года вручена высшая награда России – Орден Святого Апостола Андрея Первозванного под номером 1. Орден Святого Андрея Первозванного был учрежден Петром I в 1698 году и являлся высшей государственной наградой России до 1917 года. Эту награду получали за чрезвычайные заслуги перед Отечеством лишь офицеры не ниже генерала, государственные деятели и духовенство. Первым кавалером ордена в 1699 году стал дипломат и государственный деятель Федор Головин. Сам Петр I стал шестым кавалером ордена за взятие в устье Невы шведских военных кораблей. За два века орден получили немногим более 1000 человек. В Новой России первым кавалером восстановленного ордена святого апостола Андрея Первозванного стал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, которому орден был вручен указом президента России от 30 сентября 1998 года за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепила.
1: А курьезиться пора. В утреннем шоу «Активация» расскажем вам странненькие новости, которые вам поднимут настроение, я надеюсь, да? Да,
2: ну, веселое? Либо заставят задуматься.
1: Ну, давайте так.
2: Потому что курьезы, это, знаешь, это как лирическая комедия. То есть где-то нравится тебе, где-то ты пропускаешь все это через себя, потом плачешь. А где-то наоборот, так вот, ну, просто, ну, прошло и ушло, и забыли. Вот, в общем, новость сегодня какая? Новость сегодня из США. Значит, про... Сейчас у нас кто идет? Поколение Альфа.
1: Да, вот. Потом бета еще есть.
2: Да, еще бета уже есть. Бета короче, есть. В США набирает популярность услуги «Мама на час для студентов». Они помогают с бытом. Короче говоря, помощницы такие могут забрать лекарства, приготовить домашнюю еду, приехать в больницу, постирать вещи или просто проверить, все ли со студентом в порядке. Помощницы также приносят студентам подарки на день рождения, готовят куриный суп во время болезни, сидят с ними в приемном отделении, забирают рецепты, вызывают специалистов для борьбы с клопами и советуют хороших врачей-арендодателей. Некоторые сервисы даже предлагают помощь с набором в студенческие сообщества и уборкой комнаты. Представляешь, вот такие вот...
1: Прелестненько.
2: Сыночка-корзиночка поехал в институт учиться, но все равно глаз
1: мамочка
2: на глаз
1: не
2: нужен.
1: Мамочка не может быть рядом.
2: Представляешь? Но я почему-то сразу подумал, а вдруг это будет такая... Ты же смотрел «Американский пирог»?
1: Да.
2: Мама Стифлера такая придет. Здравствуй, мальчик. У меня есть еще одна услуга, о которой мама твоя ничего не знает. Я имею в виду...
1: Потому что ее ты будешь оплачивать сам,
2: самостоятельно, да, имею в виду, что приготовить пирог могу тебе, американский. Ну, все поняли, о чем я говорил. Слушай, ну, критики тоже говорят, типа, зачем мешать студентам учиться самостоятельности? Они должны быть, они взрослые, все, выпорхнули из гнезда.
1: Ну, конечно, конечно. А вот если еще и в институте вот так вот ходить, с них пылинки сдувать, суп готовить, они никогда готовить не научатся, они никогда не научатся там... То есть, если так вот оберегать слишком, да, и не давать человеку самому делать выбор, да, совершать ошибки, разве он станет взрослым?
2: Конечно, не станет. Но я вспомнил свои студенческие годы. Я хоть и не жил в общежитии, но периодически я приезжал к друзьям, мы там тусили, могли там, не знаю, пару-тройку дней... Я заметил, что вот такие вот мамочки, вот сейчас только понял, это были у нас студенты-целевики. То есть мы такие все городские ребята, такие все изнеженные. А приезжали целевики, то есть, допустим, вот есть какая-нибудь лесопилка где-нибудь,
1: ну, поняла,
2: в отдаленном месте. Да, я просто вот еще рассказываю, кто не в курсе, как это, может быть, сейчас так же есть. И берут туда студента, такой парень деревенский, с детства он, значит, все умеет. Шить, готовить, спортивный,
1: ну, да,
2: такой,
1: да,
2: весь такой, короче, готовый мужичок такой. И вот он приезжал когда в общагу, тут же весь быт вокруг себя делал и помогал этим городским ребятам, которые, собственно, ничего не умеют. Он там еду готовил, что-то там они что-то мутили, что-то делали.
1: Так, это-то гораздо лучше, то есть ты учишься на чужом примере. Ты видишь человека твоего возраста, который... Я помню, как я была удивлена, когда я пришла в гости к подружке, я училась в классе в шестом, и у нее вот было задание там приготовить суп. Я думаю, а я вот не умею суп готовить. Надо тоже попробовать. Это же, получается, доступно для людей моего возраста.
2: Ну, конечно.
1: Поэтому, ну да, слишком опекать.
2: Ну вот, да, и теперь вот такая услуга появилась. Ну, что поделать? Мне кажется, это такой старт, такая база, знаешь. Ну, недельку, ну, поможет тебе что-то. Ну, и опять же, почему не может, допустим, твой сокурсник сходить тебе в аптеку что-нибудь купить? Правильно?
1: Да, конечно.
2: Посидеть за ручку, подержать. Ну, ребят, давайте дружить, давайте не будем игнорировать друг друга, и тогда вот эти
1: все,
2: вот...
1: Все получать за деньги не всегда хорошо.
2: Вот именно. Учитесь, уважаемые студенты, самостоятельности. А мы продолжаем утреннее шоу «Активация».
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, всем классное утро среды. Сегодня 30 сентября. Прямо сейчас будем с удовольствием поздравлять сегодняшних именинных пирожочков, как Маша любит называть людей, которые родились в любой день, правильно? Если день рождения, значит именинный пирожочек. 30 сентября. Маша, твои ребята, для начала с твоих начнем. Тех, кто постарше, кому сегодня можно отдать дань памяти и поздравить с днем рождения.
1: Да, хочу поздравить человека, фамилии которого тоже куча улиц в разных городах нашей страны названа. Это Отто Юльевич Шмидт. Родился в 1891 году. Это советский писатель. Мало того, он был еще и математик, астроном, геофизик, полярник, главный редактор первой большой советской энциклопедии, а также герой Советского Союза. Ничего себе, везде
0: успел. Я все ждал, когда ты скажешь полярник, потому что я как-то был на улице Шмидта, Отто Шмидта, я прям по имени запомнил, да, и я почему-то думал, что он прям вот уезжал туда на север куда-то и там что-то делал, короче. А он еще, вон, смотри, какой. Сколько у него разных интересных историй. Так, Моника Беллуччи, итальянская актриса, кино и телевидение, модель, сегодня отмечает свой день рождения. Потрясающая, красивая, очень эффектная женщина. Поздравляем с днем рождения Монику Беллуччи.
1: А вот я хочу поздравить театрального режиссера Юрия Любимова. Он родился в 1917 году. Он также был актером и руководителем знаменитого театра на Таганке. Ну, естественно, народный артист России.
0: Народную французскую актрису поздравляем с днем рождения. Марион Котийяр, владельца премии «Оскар», «Золотой глобус». Пока еще не юбилей. Ну, я почему-то вот, знаете ли, она же снималась, даже она же в «Такси» снималась.
1: Да, ну, Марион Котийяр, она снималась в такси, фильме «Начало» еще.
0: Ну, «Начало» снималась. Ну, в «Такси» это была первая роль, которую я увидел. Вот, собственно, классная, потрясающая, красивая Марион, с днем рождения. У нее даже «Оскар» есть, кстати.
1: В 1925 году родилась артистка театра и кино, народная артистка СССР Вера Васильева. С днем рождения.
0: И поздравляем российскую гимнастку, двукратную олимпийскую чемпионку, трехкратную чемпионку мира, пятикратную чемпионку Европы, 27-кратную чего-нибудь еще чемпионка. Это Алия Мустафина. Красивая девушка, очень стильная, между прочим. Дайте посмотрим. У нее есть прозвище, знаешь,
1: какое?
0: Королева. Не взять. Все, поздравляем всех, кто сегодня появился на свет с вашими днями рождениями. А прямо сейчас для всех знаков зодиака лучший в мире гороскоп.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны, вернитесь в реальность, посмотрите на календарь, в записную книжку и вокруг более заинтересованно. Тельцы, отправляйтесь в гости. Последние сплетни так поднимают настроение. Близнецы, день принесет удачу тем, у кого пока не устроена личная жизнь. Раки, вы сможете продавить ситуацию, получить одобрение, возможно, цветы. Львы, в этот день будет оправдано бескомпромиссное поведение. Девы, ситуация будет нестабильной, но контролируемой. Главное, не высовываться. Весы, вы почувствуете эмоциональный подъем. Единственный минус – повышенная рассеянность с вашей стороны. Скорпионы, стремитесь выглядеть в лучшем свете. Это добавит вам друзей и поклонников. Стрельцы, правда будет на вашей стороне. Это даст основание перейти в наступление. Козероги, у вас будут причины личного характера для нестабильного настроения. Водолеи, дорогу осилит идущий. Если вы решили двигаться вперед, идите. Рыбы, этот день будет гораздо напряженнее обычного. Смиритесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам прекрасного настроения.

0: Ну и как всегда по средам, друзья, мы берем вас с собой в путешествие. Представьте себя маленькими детишками, которым ни о чем думать не надо. Родители вот путевки купили, вам чемодан собрали, в наручки вас взяли и повезли в прекрасное место. Интересное, классное, теплое. Будем сейчас вам его показывать. Летим мы в Африку сегодня.
1: В Африку.
0: Это прям далеко-далеко, чтобы туда поехать. Насколько мне известно, надо прививки какие-то специальные.
1: Да, да не особо, нет? Это такая, ну, собственно, классная страна. Вот, это Южноафриканская республика, ЮАР. Если посмотреть на Африку, то вот там внизу она находится.
0: Там внизу.
1: Вот. Короче, Кейптаун. Мы едем в Кейптаун. Почему Кейптаун? Потому что я тут досмотрел сериал «Холод». Кто не посмотрел, посмотрите обязательно. Больше
0: «Холод»?
1: Никаких... Да, «Холод» называется. Больше никаких... Вот он недавно закончился. Больше никаких спойлеров. Вот, и... Просто Кейптаун. Второй по численности населения после Йоханнесбурга город. Расположен на юго-западе страны, недалеко от мыса Доброй Надежды, от самой крайней точки вот Африки. Угу. Короче, край света, ребят, край света. Поехали. Поехали в Кейптаун. Там население, кстати, не очень большое. 3 миллиона 700 тысяч человек для такого большого города. Давай, Маш, что там?
0: И, в общем, когда я стала смотреть, что же там есть интересного, первое слово, которое мне попалось на глаза, это столовая. Я думаю, что за столовая в Кейптауне такая суперпопулярная, самое примечательное место. И это, друзья, на самом деле столовая гора. И это, правда, самая известная достопримечательность Кейптауна. Добраться до вершины можно на канатной дороге, там кабинки, они имеют вращающиеся основания, то есть вы можете там подниматься и прям на все стороны смотреть и по пути наверх и вниз. Там есть тропа протяженностью более 2 километров, которая приведет вас к множеству различных обзорных площадок смотровых. Оттуда можно прям как на ладони увидеть и сам Кейптаун, столовую бухту, остров Робен, мыс Кейп Флетс и полуостров Кейп.
1: А я бы отправился в сердце туристического Кейптауна. В сердце. Это набережная Виктории Альберта. Названа в честь королевы Виктории, ее сына, который в 19 веке...
0: Альфреда или Альберта?
1: Ну, смотри, она называется как бы и так, и так. Там просто произношение, да. Он руководил строительством причала. Там есть на территории набережной также крупнейший музей современного искусства Африки. Интерактивный океанариум, ремесленные рынки, десятки ресторанов. И опять же, можно поесть свежие устрицы прямо с прилавкой и посмотреть на ту самую гавань или ту самую столовую гору.
0: Еще предлагаю для тех, кто любит яркие цвета, отправиться в район, который называется Бо-Кап. Он также известен как Малайский квартал. И это самый вообще красочный район недалеко от центра Кейптауна. Там мощеные улочки и все дома, они очень ярко окрашены. Там такие зеленые, ярко-розовые, желтые, оранжевые, голубые дома. Они еще и уникально оформлены. Они были построены еще в 18 веке. Там можно классно пофоткаться. Очень многокультурный район. И там есть и мусульманские мечети, и цветыни, музей Бо-Кап, который демонстрирует жизнь ранних мусульман. Ну и вообще там просто красиво погулять.
1: Ну и такая нетипичная такая достопримечательность, которая есть далеко не в каждой стране, далеко не в каждом городе. Это дорога. Вот, казалось бы, просто дорога, но у нее есть свое название. Так, потерял тебя. Дорога Чапман Пик. Одна из самых живописных дорог мира. С одной стороны, побережье Атлантического океана. С другой стороны, отвесные скалы, которые до 600 метров могут быть над дорогой. Вот, около 10 километров эта дорога, она очень сильно извивается. Платный въезд, примерно 317 рублей на рубли, если переводить. Проезд по дороге с обычной скоростью занимает 20 минут, но многие тратят больше часа, потому что там есть смотровые точки. И вот просто, допустим, если берешь с собой там в аренду автомобиль какой-то, либо велосипед, едешь по этой... То есть, в принципе, знаешь, ехать по дороге, но не смотреть на дорогу, а смотреть по сторонам, как же там красиво, как же там здорово. Ну и кухня национальная, друзья, конечно же, типичная африканская, много фруктов, раз Атлантика рядом, много моря, продуктов, в общем,
0: все
1: путешествуйте, острым, да, и, конечно же, край света, понимаешь, дальше все, дальше уже ничего там нет. Путешествуйте, это здорово, это классно, и Кейптаун очень дружелюбный, между прочим, город, вообще ЮАР очень дружелюбная страна. А мы летим дальше.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Ну что ж, игра «Верю, не верю», а уже третья за эту неделю наше сражение. Сега выигрывает категорически.
2: Ну так получается.
1: Да, на этой неделе.
2: Да уж.
1: Что мы здесь делаем? Говорим друг другу факты. Они могут быть правдивые, а могут быть и не очень правдивые.
2: Абсолютно верно.
1: Ваша задача понять, правдивый факт или нет.
2: Да.
1: Кто угадал, тот балл получает, кто не угадал.
2: Давай покажем сейчас на практике. Собственно, первый факт от меня. Маша, веришь ли ты, что в СССР существовало имя Лена? И это не сокращение от Елены, просто Лена.
1: Ну, типа от Ленин, давай.
2: Абсолютно права, да, это Ленами называли либо в честь Ленина, либо в честь сибирской реки Лены. То есть вот имя прям Лена. Ты говоришь, привет, я Лена. О, вы Елена? Нет, я Лена. Как Мария, Марина.
1: Знаешь, Лена Хиди, да, она тоже Лена. Получается.
2: Да, Лена, да, в честь Ленина ее назвали. Вот
1: у меня вопрос по литературе. Сегодня факт. Помнишь ты произведение, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем?
2: Да, плохо помню.
1: Плохо помнишь, да? Они из-за слова поссорились.
2: А, ну-ка давай.
1: Да, веришь ли ты, что они поссорились из-за слова «индюк»?
2: Да.
1: Нет, они поссорились из-за слова «гусак».
2: Вот опять твои факты вот эти вот неправильные. Ну да ладно, поздравляю тебя с победой. Молодец, молодец. Вот имя Лена и гусак тебе приносит сегодня победу. Маша, ну ты умница, конечно. Что ж, утренняя шоу «Активация» продолжается.
0: Утреннее шоу «Активация».

0: Утреннее шоу «Активация».
1: Звездная пыль.
2: В утреннем шоу «Активация» самая моя любимая рубрика – это «Звездная пыль», потому что тут можно не листать никакие журналы, не
3: Конечно.
2: Шарить по сайтом со сплетнями. Все самые яркие новости из мира звезд сейчас вам расскажем.
3: Сегодня очень многослойная, но очень интересная и забавная новость. Такой, знаешь, курьезик такой. В общем, история следующая. Актриса Дженнифер Гарнер, бывшая жена Бена Аффлека,
2: да, знаю.
3: За 2 недели до съемок фильма нового проекта Бена Аффлека, бывшего мужа, отказала ему сниматься за 2 недели. Рассказываю, в чем было дело. Итак, значит...
2: Ой, хитрюха.
3: Да, Бен Аффлек решил стать продюсером криминального триллера «Животные». Там была история про мужчина-женщина, главный герой. Значит, они главные герои, у них есть дети. Ну и дальше оказываются какие-то у них там... у каждого свои скелеты в шкафу.
2: Угу.
3: Вот. И, значит, Бен Аффлек, как продюсер этого фильма, говорит, ну вот было бы идеально, чтобы жену главного героя сыграла Дженнифер Гарнер. Ну, а мужа сыграет мой самый лучший друг Мэтт Дэймон.
2: Угу.
3: Вот, ну, потому что он продюсер, они с Мэттом Дэймоном всегда вот гусь да гагарочка, парочка сладкая.
2: Ну да.
3: И, значит, все хорошо, идет процесс подготовки к съемкам, они изучают свои роли, учат слова. Но оказалось, что Мэтт Дэймон не смог выбраться со съемок «Одиссеи» Кристофера Нолана. Уж очень сильно он вжился в роль. И тогда Бен Аффлек говорит, ну, тогда я муж сыграю, чё ж.
2: А, и Дженнифер подумала и такая, о, нет,
3: спасибо. А Дженнифер говорит, знаете, ребята, я не хочу играть уже в кино «Несчастный брак», поэтому иди ты, Бен Аффлек, подальше. Не буду я сниматься
2: Пригласи
3: в этом твоем кино.
2: Пригласи свою другую бывшую жену.
3: Какую-нибудь другую бывшую, она тоже вроде актриска там какая-то. Ну, а Бен...
2: тоже Дженнифер, кстати.
3: Да, Бен Аффлек, он говорил Дженнифер Гарнер, что она ведь все в детях, да в детях, надо уже выходить из декрета, уже в кино сниматься.
2: А я, кстати, недавно с ней смотрела какой-то сериал, назывался «Ужин на 5 звезд».
3: Ну, это старенькое что-то.
2: Почему это?
3: Да, ну, в общем, в большом кино он хотел ее снять, ну, чтобы понятно. Она уже все уже стала мега популярной, мега известной. Что, с детьми дома сидит. И вот понимаешь, таким образом, как бы.
2: То есть это вместо алиментов.
3: Да,
2: него,
3: они
2: да?
3: договорились с Мэттом Дэймоном, по-любому договорились. Такой, слушай, я хочу к бывшей вернуться. Мэтт, помоги, тот Бен, я тебе помогу, братик.
2: Да, реально, Бен Аффлек его мотает между 2 Дженниферами. Он с ним
3: ну,
2: как
3: да.
2: не может успокоиться.
3: Сейчас опять будет это вот
2: так
3: фото. Это вот скамейка. Сидит грустнющий. Помнишь, вот у нас есть Киану Ривз, который грустный сидит, что-то ест. Бен Аффлек тоже постоянно все время ест. Будет грустно сидеть, есть какой-нибудь фастфуд и что поделать. Вот.
2: Ну, может потому быть... что нельзя так. Нужно быть сильным и ответственным человеком. Или уж отпусти, и отстань, или уже все, давай.
3: В общем, такая история, ребята. Что поделать? Ну, кино-то надо снимать. Вот теперь нужны... А теперь Бен Аффлек остается, теперь ему жену надо какую-то. Может, другая Дженнифер действительно согласится сняться.
2: Ну, это не единственная Дженнифер на планете.
3: Ну, надо ему вот этих. Ну, Энистон может, кстати. Надо позвонить. Вот такие новости, друзья. Если вдруг вы соскучились по своим бывшим,
2: ну, то попереборите это ощущение.
3: Переборите,
2: живите
3: потому
2: спокойно,
3: что...
2: спокойно, их оставьте тоже
3: такое изобретательство, как у Бена Аффлека, ну, не каждому дано. Сега Рыжков, Маша Малина. Всем классного сегодняшнего сентября 30-го. Завтра уже октябрь, ребят. Как-то не грустно звучало. Завтра мы обязательно будем просыпаться вместе. Пока.
2: Пока.
1: Yeah.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Россия продолжит развивать отношения с Республикой Сербской, Боснии и Герцеговины по различным направлениям, в том числе в экономической, культурной и гуманитарной сферах, заявил накануне президент Владимир Путин на встрече с председателем правительства этой республики Саво Миничем и главой правящей в республике партии «Союз независимых социал-демократов» Милорадом Додиком. А официальный представитель МИДа Мария Захарова в свете предстоящих сербских выборов заявила, что Россия готова продолжать тесное взаимодействие с Сербией по двухсторонним и международным темам. Президент Сербии Александр Вучич 27 сентября подал в отставку, чтобы возглавить кампанию коалиции вокруг правящей сербской прогрессивной партии на парламентских выборах 25 октября. МВД предложило обязать автошколы сообщать госавтоинспекции об использовании дистанционных образовательных технологий при обучении. Об этом говорится в проекте приказа ведомства. Согласно документу, автошколы также должны будут предоставлять в ГАИ сведения о сетевой форме обучения в случае ее применения. Также ведомстве предложили сократить срок для проведения повторного обследования автошкол, которые не прошли первоначальную проверку с 6 месяцев до 3. Планируется, что приказ вступит в силу с 1 марта будущего года. Прививки от менингококка, вируса папилломы человека, ротавируса и ветряной оспы появятся в национальном календаре вакцинации поэтапно с будущего года. Это сообщила на днях главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова. Она отметила, что все вакцины, включенные в национальный календарь, должны быть произведены в России. Так, сегодня вакцина от вируса папилломы человека выпускается на территории Российской Федерации. Она уже поступила в гражданский оборот. Вакцина от менингококковой инфекции тоже производится в России и в ближайшее время также появится в гражданском обороте, а вакцина от ротавирусной инфекции пока на стадии исследований. Зефир менее вреден по сравнению с шоколадом или тортами. В нем мало калорий и присутствуют пектины из фруктов, рассказала исполняющая обязанности декана

случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Футбольный матч в бразильской Фортелазе прервал необычный нарушитель. На поле вылетел синий-желтый ара и начал атаковать игроков. Подростки разбежались в разные стороны, а судья остановил игру. Птица явно была настроена агрессивно и не собиралась улетать. Только спустя некоторое время она покинула поле, и матч продолжился. Для юных футболистов этот день запомнится не голами, а неожиданным противником. Теперь они знают, на поле может выйти не только соперник, но и пернатый хулиган. В футболе, как в жизни, ко всему нужно быть готовым. В американском городе Кейп Коралл на двух пустырях появились необычные фигурки кошек. Местные жители гадают, кто их установил и зачем. Одна из версий – так владельцы земли пытаются отпугнуть роющих сов. Эти редкие птицы находятся под защитой закона, и прогнать их с участка нельзя. Можно только попробовать напугать. Кошачьи силуэты по задумке должны создавать иллюзию опасности. Однако орнитологи сомневаются в эффективности метода. Совы достаточно умны, чтобы быстро понять, кошки не настоящие и не страшны. Добро пожаловать в реальность, где даже фигурки пытаются работать охранниками. В американском штате Колорадо на продажу выставили дом с необычным условием. В объявлении честно предупредили: покупатель получит недвижимость вместе с женщиной, которая там живет. Тори МакМехан утверждает, что проживает в этом доме с 2006 года и пытается сохранить его. По словам женщины, банк отказывается принимать платежи, потому что кредит оформлен на мужа. Теперь дом выставили на продажу за 215 тысяч долларов, но Тори готова бороться до конца. Покупатели, правда, это не радует. Осмотреть дом нельзя, а выселением придется заниматься самим. Вряд ли кто-то готов платить за жилье, которое нужно еще и отвоевывать. В таких объявлениях даже особняк звучит не слишком привлекательно. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первоцветов, а осенью – золотую пору.
5: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
6: Лучшая музыка, новые песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Он воплощение тьмы и ужаса. Он самый таинственный и знаменитый из всех серийных убийц, известных истории. Он погрузил Англию в атмосферу страха и породил массу слухов и домыслов. Убийца, который знает больше простого мясника и лаборанта. Убивая, он совершает чудовищный ритуал, его прозвище Джек-Потрошитель. Поймать его пытается инспектор Фред Эберлайн. С помощью опиума он усиливает свой природный дар, ясновидение, и приходит к выводу, что дело Джека-Потрошителя – часть злодейского заговора, в которой замешан орден масонов, выполняющий в свою очередь волю королевского дома. Саундтрек к фильму «Из ада».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Глава Валдайского округа Юрий Стады сообщил о заключении контракта на строительство линии уличного освещения на улицах Кирова и Дворецкий переезд. Работа охватит значимые участки, которыми ежедневно пользуются сотни горожан. Это и пешеходные маршруты, и автомобильные проезды, где в темное время суток ощущается нехватка света. Подрядчик приступит к работам в ближайшее время. Сначала специалисты проведут подготовку, разметку территории, проверку подземных коммуникаций и доставку необходимого оборудования. Затем начнется непосредственный монтаж опор и прокладка линий электропередачи. Завершат проект установкой современных светильников с энергоэффективными лампами. Завершить все работы планируется до декабря, и уже этой зимой улицы станут заметно светлее. Глава округа поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке этого решения, и заверил, что администрация будет внимательно следить за ходом работ, оперативно реагируя на любые возникающие вопросы. В Валдайском округе после технического перевооружения заработала котельная номер 8. Объект перешел в автоматический режим и теперь функционирует без постоянного присутствия персонала. Обновленная мощность установки 250 кВт полностью покрывает потребности всех подключенных абонентов. Тепло поступает в 8 частных жилых домов и Валдайскую ветеринарную станцию. На котельную установили 2 современных котла, 2 сетевых насоса и автоматическую систему, которая регулирует температуру теплоносителя с учетом погодных условий. Первого октября, в День пожилых людей, музей уездного города и музейный колокольный центр готовят особый подарок для своих самых уважаемых гостей. Все владельцы пенсионных удостоверений смогут посетить экспозиции совершенно бесплатно. Это отличный повод собраться всей семьей, взять с собой внуков и провести день в атмосфере истории и культуры. Детям до 14 лет вход также бесплатный, так что праздник получится по-настоящему семейным. Помимо свободного доступа к залам, гостей ждет экскурсионная программа. В музее колоколов сборные экскурсии стартуют в начале каждого часа с 10 до 17. В музее уездного города гостей ждут в 11 и 14 часов, а в музейном колокольном центре в полдень и в 15:00. В Валдайском округе продолжается серия выставок Союза женщин России «Женское лицо победы», приуроченная к 85-летию создания Антифашистского комитета советских женщин. Одно из главных событий цикла прошло в библиотеке Коротска. Там состоялись грязодубовские чтения «Сквозь годы и высоты. Женское лицо победы». Участники встречи говорили о подвигах женщин в годы Великой Отечественной войны, о тех, кто сражался на фронте, спасал жизни в госпиталях, самоотверженно трудился в тылу. Особое место в рассказе – судьбе Валентины Грязодубовой, легендарной летчицы, герой Советского Союза. Собравшиеся узнали о ее рекордных перелетах, о работе в небе в тяжелые военные годы и о том, какой вклад она внесла в общее дело победы. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

people affected.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: «1944 год. По дорогам Югославии движется необычная автоколонна. За рулем бензовозов сидят попавшие в немецкий плен советские солдаты. Этим коварным замыслом гитлеровцы решили обезопасить себя от нападения партизан. Но стратегический груз, несмотря на все меры предосторожности немцев, не будет доставлен к месту назначения. Саундтрек к фильму «Единственная дорога».
2: Нас обрекли на медленную жизнь. Мы к ней для верности прикованы цепями. А кое-кто поверил в торопях. Поверил без оглядки, бестолково. Но разве это жизнь, когда в цепях? Но разве это выбор, если скован? Коварно нам оказанная милость, как зелье полоумных ворожих, смерть от своих за камнем притаилась, и сзади тоже смерть, но чужих. Душа застыла, тело затекло, и мы молчим, как подставные пешки. А в лобовое грязное стекло глядит и скалится позор кривой усмешки. И если бы оковы разломать, тогда бы мы и горло перегрызли тому, кто догадался приковать нас узами цепей хваленой жизни. Неужто мы надеемся на что-то? А может быть, нам цепь не по зубам? Зачем стучимся в райские ворота костяшками, покованным скобам? Нам предложили выход из войны, но вот какую заломили цену. Мы к долгой жизни приговорены через вину, через позор, через измену. Но стоит ли жизнь такой цены? Дорога не окончена, спокойно. И в стороне от той большой войны еще возможно умереть достойно. И рано нас равнять с болотной слизью. Мы гнезд себе нагнили, не совьем. Мы не умрем мучительною жизнью, мы лучше верной смертью оживем.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Введение мирного процесса на Украине возможно только в интересах Москвы. При этом, как подчеркивает Министерство иностранных дел, европейские государства фактически ведут войну против России. Поэтому, как ранее отмечали в дипломатическом ведомстве, места за столом переговоров им нет. Подтверждением тому стала встреча министров иностранных дел России и ФРГ. Указывается, стремление Германии к военному превосходству можно рассчитывать как попытку создания Четвертого рейха, а подготовку Европы к войне возможным самоисполняющимся пророчеством. Ранее Владимир Путин в очередной раз акцентировал. Украина используется как инструмент войны против России европейскими элитами, а украинский народ как пушечное мясо. Глава государства сообщил, условия перемирия лежат у Киева на столе, но теперь Россия будет исходить из собственных интересов и может поменять условия. Правительство России выступило с поручением усиления контроля за ценообразованием на топливо с целью оперативного принятия мер для стабилизации внутреннего рынка. Профильным ведомствам поручено дополнительно проанализировать снабжение отдельных субъектов. Особое внимание необходимо обращать на кратчайшие сроки устранения локальных дефицитов, а также недопущения ухудшения ценовой ситуации. В Кабинете министров отметили, взаимодействие федеральных и региональных властей с нефтяными компаниями позволяет оперативно решать проблемы с дополнительными поставками топлива, а также работы автозаправочных станций. Минэнерго представила данные о балансе производства и потреблении нефтепродуктов, а также запасах топлива и возможных сценариях развития ситуации. Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, продолжает проверки товаропроводящих цепочек и меры против необоснованного роста цен. Изменились правила вывоза наличных рублей из России. Это касается поездок в страны Евразийского экономического союза, а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Физическим лицам запрещено вывозить сумму свыше 1 миллиона рублей. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрет будет действовать независимо от суммы. Исключение предусмотрено для вывоза через определенные международные аэропорты при наличии подтверждающих документов. Кроме того, в правительстве указали, прописаны последствия нарушения запрета. У граждан могут изъять часть вывозимой суммы, превышающей 1 миллион рублей, а у организации индивидуальных предпринимателей всю сумму. За исполнение указа будут отвечать Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности и Федеральная таможенная служба. Министерство просвещения утвердило перечень олимпиад и творческих конкурсов для школьников на стартовавший учебный год. Ребята смогут участвовать в олимпиадах и конкурсах по физике, истории, биологии, географии, робототехнике, финансовой грамотности, киберспорту, живописи, вокалу и другим направлениям. Ранее ведомство уточнило правила приема победителей и призеров олимпиад школьников в высшие учебные заведения. Поступить без вступительных испытаний смогут только победители, а учитываться будут результаты олимпиад только за 10-11 классы. Так закрепляется практика, которая уже сложилась в большинстве вузов. Перечень олимпиад, дающих такое право, каждый вуз по-прежнему будет утверждать самостоятельно. Отмечается, нынешним летом происходили настоящие виртуальные бои между стобальниками и олимпиадниками, а где-то и весь конкурс полностью состоял из победителей и призеров интеллектуальных соревнований. Официальный курс американского доллара 84 рубля 43 копейки. Курс единой европейской валюты 96 рублей 6 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Джек Хэммонд скрывается от полиции и угоняет автомобили. Но у магазина, куда он заехал за сигаретами, он попадается на глаза патрульным. Джек берет очаровательную заложницу Натали и на ее красном BMW устремляется к границе с Мексикой. Разумеется, Натали оказывается дочерью мультимиллионера Далтона Фосса. За беглецами гонится полиция штата, радио и телевидение. В пути происходит невероятное количество смешных происшествий, а Джек с Натали по ходу погони успевают подружиться и полюбить друг друга. Саундтрек к фильму «Погоня».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валда ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Глава Валдайского округа Юрий Стады сообщил о заключении контракта на строительство линии уличного освещения на улицах Кирова и Дворецкий переезд. Работа охватит значимые участки, которыми ежедневно пользуются сотни горожан. Это и пешеходные маршруты, и автомобильные проезды, где в темное время суток ощущается нехватка света. Подрядчик приступит к работам в ближайшее время. Сначала специалисты проведут подготовку, разметку территории, проверку подземных коммуникаций и доставку необходимого оборудования. Затем начнется непосредственный монтаж опор и прокладка линий электропередачи. Завершат проект установкой современных светильников с энергоэффективными лампами. Завершить все работы планируется до декабря, и уже этой зимой улицы станут заметно светлее. Глава округа поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке этого решения, и заверил, что администрация будет внимательно следить за ходом работ, оперативно реагируя на любые возникающие вопросы. В Валдайском округе после технического перевооружения заработала котельная номер 8. Объект перешел в автоматический режим и теперь функционирует без постоянного присутствия персонала. Обновленная мощность установки 250 кВт полностью покрывает потребности всех подключенных абонентов. Тепло поступает в 8 частных жилых домов и Валдайскую ветеринарную станцию. На котельной установили 2 современных котла, 2 сетевых насоса и автоматическую систему, которая регулирует температуру теплоносителя с учетом погодных условий. Первого октября, в День пожилых людей, музей уездного города и музейный колокольный центр готовят особый подарок для своих самых уважаемых гостей. Все владельцы пенсионных удостоверений смогут посетить экспозиции совершенно бесплатно. Это отличный повод собраться всей семьей, взять с собой внуков и провести день в атмосфере истории и культуры. Детям до 14 лет вход также бесплатный, так что праздник получится по-настоящему семейным. Помимо свободного доступа к залам, гостей ждет экскурсионная программа. В музее колоколов сборные экскурсии стартуют в начале каждого часа с 10 до 17. В музее уездного города гостей ждут в 11 и 14 часов, а в музейном колокольном центре в полдень и в 15:00. В Валдайском округе продолжается серия выставок Союза женщин России «Женское лицо победы», приуроченная к 85-летию создания антифашистского комитета советских женщин. Одно из главных событий цикла прошло в библиотеке Коротска. Там состоялись гризодубовские чтения «Сквозь годы и высоты. Женское лицо победы». Участники встречи говорили о подвигах женщин в годы Великой Отечественной войны, о тех, кто сражался на фронте, спасал жизни в госпиталях, самоотверженно трудился в тылу. Особое место в рассказе – судьбе Валентины Гризодубовой, легендарной летчицы, герой Советского Союза. Собравшиеся узнали о ее рекордных перелетах, о работе в небе в тяжелые военные годы и о том, какой вклад она внесла в общее дело победы. Далее в эфире радиоканал «Валда ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай ФМ». Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость в

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Джеффри Уайганда увольняют с поста вице-президента крупнейшей табачной компании за то, что он протестует против использования в табачной продукции компонента, вызывающего у курильщиков наркотическую зависимость. Лоуэлл Бергман, продюсер популярного телешоу, узнает об этом и убеждает Уайганда выступить с разоблаченным интервью по телевидению. Естественно, это очень не нравится столпам табачной индустрии, завершающих в безвредности производимой продукции. Олигархи принимают самые суровые меры, чтобы информация не стала достоянием гласности. От Уайганда уходит жена. Лоула Бергмана отправляют в отпуск. Там, где задействованы большие деньги, бесполезно бороться за справедливость. Но Лоуэлл и Уайганд не прекращают борьбу. Саундтрек к фильму «Свой человек».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Помощь по базовой программе ОМС можно получить в любом регионе России, а не только по месту выдачи медицинского полиса. Это напомнило россиянам уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова. Если человек приехал в другой субъект страны и ему требуется помощь, предусмотренная базовой программой, сам факт того, что полис получен в другом регионе, не является основанием требовать оплату. А экстренная помощь при угрозе жизни оказывается бесплатна даже без предъявления полиса, отметила омбудсмен. Если в другом регионе за помощь из базовой программы требуют деньги, нужно связаться со своей страховой медорганизацией или территориальным фондом ОМС региона по месту пребывания. Время ожидания приема терапевта, педиатра или врача общей практики в рамках ОМС должно быть не более 24 часов с момента обращения. Ресурсы Фонда защиты детей будут направлены на помощь семьям без их разлучения. Внимание планируется уделить прежде всего регионам, где они особенно востребованы, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, в числе приоритетов адресная помощь семьям, обучение специалистов, открытие и развитие кризисных и семейных центров, отделение дневного пребывания для детей с инвалидностью и выездных бригад. Важно, чтобы помощь оказывалась без разлучения и была доступна даже в самых отдаленных уголках страны, написала она в МАКСе. На федеральном уровне, по словам Львовой-Беловой, будут работать Всероссийская служба помощи семьям с детьми и ситуационный центр, чтобы видеть положение дел в регионах и оперативно подключаться там, где это требуется. В России вводятся ограничения для платформенной занятости с 1 октября этого года. Самозанятым нельзя будет работать на одного заказчика свыше 60 часов в месяц на протяжении 6 месяцев подряд, сообщили в Федерации независимых профсоюзов России. Если лимит превышен, платформа должна приостановить прием заказов между этим исполнителем и этим заказчиком. Эта мера направлена на предотвращение подмены длительных трудовых отношений договорами гражданско-правового характера. Это правило распространяется только в определенных сферах, например, в строительстве, в торговле, логистике, в образовании и в IT. Речь идет не об общем лимите платформенной занятости, а о длительной работе на одного заказчика через платформу. Новая зона катания «Пик» – отметка 1800 на курорте «Роза-Хутор» в Сочи, которую планируют создать в 27-28 годах, продлит горнолыжный сезон до 150 дней, сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта. Предполагается, что с появлением новой инфраструктуры сезон катания для любителей зимних видов спорта будет длиться с начала декабря до мая. Планируется строительство новой канатной дороги с двумя подъемниками и 5 трассами. В 26 году по плану инженерные изыскания тогда же перейдут к стадии проектирования строительства новой горнолыжной инфраструктуры. Предположительно, стартует в следующем году. Действующую канатную дорогу «Стрела» с отметкой «Роза Пик» через участки «Сказка» и «Кабан» свяжет шестиместный кресельный подъемник российского производителя. Курс доллара на сегодня 84.43. Курс евро 96 рублей 6 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Атанасовское озеро в Болгарии стало домом для тысячи фламинго. За последние годы их популяция здесь заметно выросла. 2 года назад у птиц появились первые птенцы, что специалисты назвали редким событием. Сейчас на озере обитает около 4000 фламинго. Они прилетают сюда из Турции, Италии, Испании и Франции. Соленый водоем и его берега входят в заповедную зону, где живут более 320 видов птиц. Орнитологи и туристы могут наблюдать за ними из специального укрытия. Фламинго привлекли внимание к озеру и помогли сохранить это место для природы. В Банялуке живет один из немногих мастеров традиционных лодок – Данила Еличич. Он влюбился в даяки еще в детстве, когда отец впервые прокатил его по реке Врбас. Эти плоскодонные лодки, похожие на венецианские гондолы, появились в Боснии больше 100 лет назад. Сейчас их используют для прогулок и соревнований. Даяки стали культурным символом города. Мастерство строительства передается в семьях, и таких мастеров осталось всего несколько. Длина лодки около 7,5 метров, а вес она выдерживает около 500 килограммов. Управлять даяком сложно, особенно на горной реке с порогами, но опытные гребцы справляются легко. А вот вечерние прогулки по Врбасу особенно популярны у туристов. В бельгийском городке Мальмеди каждый год разбивают тысячи яиц, чтобы приготовить гигантский омлет. Рано утром на площади разжигают огромный костер, а десятки волонтеров берутся за дело. На разбивание яиц уходит несколько часов. Сковорода греется целый час, потом обжаривают бекон и заливают яйца. Повара перемешивают массу огромными лопатками, а готовый омлет подают с хлебом. Традиция зародилась во Франции в 70-х годах, а в Бельгию пришла в 90-х. Для местных жителей это не просто еда, а повод сделать что-то хорошее. И, судя по аппетитам, у них это получается. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: По следам истории. Улицы Валдая, площадь Свободы – один из главных ансамблей Валдая. Особое место в нем занимает церковь «Введение во храм Пресвятой Богородицы», построена в 1762 году. Это не просто храм, а важная часть городостроительной истории города. Ансамбль площади формировался веками, и сегодня реставрационные работы помогают вернуть ему прежний облик. Прогуливаясь здесь, легко представить, как менялся Валдай от уездного города до современного туристического центра.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Его имя Сид-67. Он создан из 200 отборных подонков, негодяев и психопатов, наделен интеллектом и хитростью самых знаменитых серийных убийц в истории человечества. Сид-67 был специально придуман как совершенное воплощение зла и жестокости для особой компьютерной программы, помогающей полицейским ловить преступников. Но случилось непоправимое. Сиду удалось сбежать из кибернетического пространства в реальный мир. Идеальный преступник был на свободе и жаждал преподать людям страшный урок. Единственным человеком, которым стал на пути компьютерного садиста, оказался полицейский по имени Паркер Барнис. На офицеру Барнису всегда приходилось иметь дело с бандитами из плоти и крови. Сможет ли он совладать с неуязвимым Сидом-67? Саундтрек к фильму «Виртуозность».

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Глава Валдайского округа Юрий Стады сообщил о заключении контракта на строительство линии уличного освещения на улицах Кирова и Дворецкий переезд. Работа охватит значимые участки, которыми ежедневно пользуются сотни горожан. Это и пешеходные маршруты, и автомобильные проезды, где в темное время суток ощущается нехватка света. Подрядчик приступит к работам в ближайшее время. Сначала специалисты проведут подготовку, разметку территории, проверку подземных коммуникаций и доставку необходимого оборудования. Затем начнется непосредственный монтаж опор и прокладка линий электропередачи. Завершат проект установкой современных светильников с энергоэффективными лампами. Завершить все работы планируется до декабря, и уже этой зимой улицы станут заметно светлее. Глава округа поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке этого решения, и заверил, что администрация будет внимательно следить за ходом работ, оперативно реагируя на любые возникающие вопросы. В Валдайском округе после технического перевооружения заработала котельная номер 8. Объект перешел в автоматический режим и теперь функционирует без постоянного присутствия персонала. Обновленная мощность установки 250 кВт полностью покрывает потребности всех подключенных абонентов. Тепло поступает в 8 частных жилых домов и Валдайскую ветеринарную станцию. На котельную установили 2 современных котла, 2 сетевых насоса и автоматическую систему, которая регулирует температуру теплоносителя с учетом погодных условий. Первого октября, в День пожилых людей, музей уездного города и музейный колокольный центр готовят особый подарок для своих самых уважаемых гостей. Все владельцы пенсионных удостоверений смогут посетить экспозиции совершенно бесплатно. Это отличный повод собраться всей семьей, взять с собой внуков и провести день в атмосфере истории и культуры. Детям до 14 лет вход также бесплатный, так что праздник получится по-настоящему семейным. Помимо свободного доступа к залам, гостей ждет экскурсионная программа. В музее колоколов сборные экскурсии стартуют в начале каждого часа с 10 до 17. В музее уездного города гостей ждут в 11 и 14 часов, а в музейном колокольном центре в полдень и в 15:00. В Валдайском округе продолжается серия выставок Союза женщин России «Женское лицо победы», приуроченная к 85-летию создания Антифашистского комитета советских женщин. Одно из главных событий цикла прошло в библиотеке Коротска. Там состоялись грязодубовские чтения «Сквозь годы и высоты. Женское лицо победы». Участники встречи говорили о подвигах женщин в годы Великой Отечественной войны, о тех, кто сражался на фронте, спасал жизни в госпиталях, самоотверженно трудился в тылу. Особое место в рассказе – судьбе Валентины Грязодубовой, легендарной летчицы, герой Советского Союза. Собравшиеся узнали о ее рекордных перелетах, о работе в небе в тяжелые военные годы и о том, какой вклад она внесла в общее дело победы. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101. Are you ready?

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можешь.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Инженер-изобретатель Тимофеев сконструировал машину времени, которая соединила его квартиру с далеким 16 веком, точнее с палатами государя Ивана Грозного. Туда-то и попадает тезка царя, пенсионер-общественник Иван Васильевич Бунша и квартирный вор Жор Милославский. На их место в 20 веке переселяется великий государь. Поломка машины приводит к множеству неожидаемых и забавных историй. Саундтрек к фильму «Иван Васильевич меняет профессию».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Ионютин. Здравствуйте. Силы ПВО в течение ночи сбили 384 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны. Тем временем российские войска ночью атаковали коммуникационный центр в Киеве, сообщили в Минобороны. Нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по этому центру. Среди других пораженных целей – энергетические объекты, обеспечивающие военное производство в Киевской области, и инфраструктура порта «Измаил». Маркетплейсы с 1 октября обязаны возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Ранее маркетплейсы сами решали, когда перечислить деньги за возвращенные товары. При этом зачастую возврат проходит за несколько часов. С 1 октября для маркетплейсов вводится стандартный срок возврата в соответствии с законом о защите прав потребителей. С октября вступает в силу закон о платформенной экономике. Документ регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Беспилотники смогут использоваться Россельхознадзором для выявления нарушений на фермах и пастбищах. По данным автоматической фото- и видеосъемки, ведомство будет назначать контрольные мероприятия, следует из постановления правительства. Ранее беспилотники могли применяться как инструмент инспектора в ходе уже назначенной проверки. С октября данные автоматической фиксации станут самостоятельным основанием для проведения контрольного мероприятия. Речь идет о таких нарушениях, как отсутствие ограждения территории, где содержится сельскохозяйственные животные, в результате чего туда могут попасть посторонние люди и дикие звери, а также отсутствие площадок для дезинфекции транспорта. Отдельно проверят пастбище, где крупный рогатый скот содержит круглый год и где тоже должны быть ограждения. Появление нового пандемического штамма гриппа допустил академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что вирус становится более агрессивным и учится преодолевать иммунный барьер человека. Цитата: «Да, появится новый пандемический штамм. Я не исключаю, что он появится, не дожидаясь 29-го года. Действительно, мутации происходят со штаммами гриппа. Они ищут, как говорится, лазейку. Ищут в себе силы для того, чтобы стать более вирулентными, то есть агрессивными. Преодолевать иммунитет», — сказал Онищенко. Я отметил, что современная система здравоохранения научилась предвосхищать появление новых опасных инфекций за год до их начала благодаря своевременному созданию вакцин. Курс доллара на сегодня 84,43, курс евро 96 рублей 6 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Dubai FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

А наяву ты в бою, а я жду. Возвращайтесь домой, мальчики, дома ждут и за вас.

И пусть хранит вас Господь. Фото дальних лет выцвела почти. Гимнастерка, светлый взгляд, медали на груди. Много лет прошло, вспоминаю я. С победой дед вернулся в дом. Знаю, он был бы горд за тебя. Возвращайтесь домой, мальчики. Мы вас ждем и за вас все молимся.

возвращайтесь домой, мальчики. Дома ждут и за вас все молятся. Просят помощи у всех ангелов. Уберечь, сохранить и вернуть.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В итальянском городе Аквапендетто с наступлением темноты из колокольни вылетают сотни летучих мышей. Специалист Александра Томасини часами считает их с помощью тепловизора. За одну ночь она насчитала 581 особь. В Италии живут 35 видов этих животных. Их защищает закон и международное соглашение. Томасини изучает колонии в разных районах, обследуя старые здания и природные территории. В Риме работает центр спасения, куда привозят раненых или ослабленных мышей. Некоторые остаются там навсегда. Летучие мыши помогают контролировать численность насекомых, и их состояние считают важным показателем здоровья окружающей среды. В бельгийском городке Динан уже более 40 лет проходит необычная регата на ваннах. Участники должны проплыть километр по реке Маас в самодельных плавсредствах. Главное условие – хотя бы одна ванна в конструкции и никаких двигателей. Жюри оценивает не скорость, а креативность и раскрытие темы. В этом году она посвящена музыке. Традиция зародилась в 1982 году, когда местный повар вдохновился историей об итальянце, путешествовавшем в ванне. Теперь это веселое событие, где некоторые участники соревнуются уже 15-25 лет. Ванна, музыка и река. Что еще нужно для хорошего настроения? В американском городке Лебанон поездка на автомобиле обернулась для местной жительницы настоящим испытанием. Во время движения из-под капота на лобовое стекло выползла крупная змея. Она спокойно ползла по капоту, будто находилась в собственном доме. Женщина сильно испугалась, но не растерялась и успела снять происходящее на телефон. Сколько времени змея пряталась под капотом, осталось загадкой. Видео взволновало пользователей соцсетей, но чем закончилась эта история, они так и не узнали. Теперь многие автовладельцы задумываются, а не стоит ли проверять свой автомобиль перед поездкой. Особенно, если ты живешь в Теннесси. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Там, где история шепчет легенду.
1: Новости.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Финансовый магнат Эдвард Льюис, проезжая по ночному городу, останавливается около красивой женщины. Ее зовут Вивьен, она берет только наличными. На утро он понимает, что не хочет расставаться с ней, и предлагает девушке остаться в его номере в отеле еще на некоторое время за дополнительный гонорар. Вивьен оказывается в море блеска и лжи. Она терпит небрежное отношение к ней ради понравившегося мужчины, который перестал быть для нее просто клиентом. Саундтрек к фильму «Красотка».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Глава Валдайского округа Юрий Стады сообщил о заключении контракта на строительство линии уличного освещения на улицах Кирова и Дворецкий переезд. Работа охватит значимые участки, которыми ежедневно пользуются сотни горожан. Это и пешеходные маршруты, и автомобильные проезды, где в темное время суток ощущается нехватка света. Подрядчик приступит к работам в ближайшее время. Сначала специалисты проведут подготовку, разметку территории, проверку подземных коммуникаций и доставку необходимого оборудования. Затем начнется непосредственный монтаж опор и прокладка линий электропередачи. Завершат проект установкой современных светильников с энергоэффективными лампами. Завершить все работы планируется до декабря, и уже этой зимой улицы станут заметно светлее. Глава округа поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке этого решения, и заверил, что администрация будет внимательно следить за ходом работ, оперативно реагируя на любые возникающие вопросы. В Валдайском округе после технического перевооружения заработала котельная номер 8. Объект перешел в автоматический режим и теперь функционирует без постоянного присутствия персонала. Обновленная мощность установки 250 кВт полностью покрывает потребности всех подключенных абонентов. Тепло поступает в 8 частных жилых домов и Валдайскую ветеринарную станцию. На котельной установили 2 современных котла, 2 сетевых насоса и автоматическую систему, которая регулирует температуру теплоносителя с учетом погодных условий. Первого октября, в День пожилых людей, музей уездного города и музейный колокольный центр готовят особый подарок для своих самых уважаемых гостей. Все владельцы пенсионных удостоверений смогут посетить экспозиции совершенно бесплатно. Это отличный повод собраться всей семьей, взять с собой внуков и провести день в атмосфере истории и культуры. Детям до 14 лет вход также бесплатный, так что праздник получится по-настоящему семейным. Помимо свободного доступа к залам, гостей ждет экскурсионная программа. В музее колоколов сборные экскурсии стартуют в начале каждого часа с 10 до 17. В музее уездного города гостей ждут в 11 и 14 часов, а в музейном колокольном центре в полдень и в 15:00. В Валдайском округе продолжается серия выставок Союза женщин России «Женское лицо победы», приуроченная к 85-летию создания антифашистского комитета советских женщин. Одно из главных событий цикла прошло в библиотеке Короцка. Там состоялись гризодубовские чтения «Сквозь годы и высоты. Женское лицо победы». Участники встречи говорили о подвигах женщин в годы Великой Отечественной войны, о тех, кто сражался на фронте, спасал жизни в госпиталях, самоотверженно трудился в тылу. Особое место в рассказе – судьбе Валентины Гризодубовой, легендарной летчицы, герой Советского Союза. Собравшиеся узнали о ее рекордных перелетах, о работе в небе в тяжелые военные годы и о том, какой вклад она внесла в общее дело победы. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. Валдай-ФМ. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

Осень трепетать душой легко, осень быть иначе не могло. Я рвусь листком. Дождь, пожары, листьев не спасет, осень мой сгоревший звездолет зовет в полет.

Осень смой слезой дождя следы моей судьбы. Осень, я тебе сейчас смешон, воздух мой разлукой заражен. Горят

0: что красиво. Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Через 2 месяца после описанных в Догвилле событий Грейс оказывается на плантации в Алабаме, где рабочие не знают, что рабство было отменено 70 лет назад. Саундтрек к фильму «Мандерлей».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил: российский народ никому и никогда не запугать и не сломить. Сплоченность российского общества – это верный залог того, что будут достигнуты все поставленные цели, обеспеченные безопасности и суверенитет России на многие поколения вперед. Итоги выборов вновь подтвердили прочность политически многопартийной системы и единство народа. Высокая явка и итог избирательной кампании в очередной раз доказывают уверенность и единство россиян перед лицом исторических вызовов. Президент подчеркнул: России не нужно бегать по миру и клянчить подачки. Все национальные проекты федеральные программы должны быть профинансированы и выполнены в полном объеме. Владимир Путин призвал укреплять преимущества национальной юрисдикции Российской Федерации для бизнеса и убирать устаревшие барьеры. Все решения о возобновлении переговорного процесса российское руководство будет принимать при учете действий со стороны Украины и исходя из интересов Российской Федерации. Москва положительно восприняла визит представителей Соединенных Штатов в начале сентября, результатом чего стала возможность проведения дальнейших переговоров. Однако накануне и во время выборов в Государственную Думу, прошедших с 18 по 20 сентября, украинские власти резко обострили конфликт, обстреливая избирательные участки и пытаясь организовать массированную атаку беспилотниками Москвы. В результате объектами стали нефтеперерабатывающие заводы, гражданские суда в Черном море и мощности российских маркетплейсов. Владимир Путин исчерпывающе изложил позицию по Украине. Россия готова вести переговоры на основе достигнутых в Стамбуле договоренностей. В Министерстве просвещения заявили о полной доступности дошкольного образования. В ведомстве отметили, за последние годы возможность устроить ребенка в детский сад заметно расширилась. При этом развитие инфраструктуры продолжится. В горизонте до 2030 года планируют капитально отремонтировать более 2200 зданий и построить не менее 100 новых детских садов. Только до конца этого года будут обновлены еще более 200 учреждений дошкольного образования. Ранее сообщалось, Минпросвещение готовит обновление стандарта и федеральные программы подготовки дошколят. В ведомстве отметили, акцент в новой редакции будет сделан на знакомство детей с родной культурой, литературой и нравственными ориентирами, а не на заучивание букв и цифр. Дорожные камеры на российских автомагистралях научатся распознавать больше нарушений. Для обработки данных будут использоваться в том числе и нейросети. Камеры смогут фиксировать непристегнутый ремень, использование телефона за рулем, отсутствие мотошлема, а также случаи, когда водитель не пропустил пешехода или едет без включенных фар. По словам экспертов, около трети действующих комплексов в настоящее время технически устарели и распознают только ограниченный набор нарушений. Штрафы за езду без полиса ОСАГО – одно из ближайших нововведений. Устройства будут считывать госномера и обращаться к единой базе ГИБДД и Российского союза автостраховщиков. Нейросеть анализирует видеопоток с камер и с высокой точностью определяет практически любые действия – от драки на дороге до опасного предмета на проезжей части. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 43 копейки. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 6 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. На юго-западе Ирландии, когда города засыпают, просыпаются туристы. Они идут к древним фортам, чтобы смотреть на Млечный Путь. В заповеднике темного неба Керри почти нет светового загрязнения. Его площадь около 70 квадратных километров, а статус заповедника он получил в 2014 году. Это одно из лучших мест в мире для наблюдения за звездами. Гиды водят группы с красными фонарями, показывают созвездия и планеты. Местные жители зарабатывают на астротуризме, который привлекает гостей даже после окончания обычного сезона. Звезды становятся не только красотой, но и источником дохода. Ирландия планирует превратить темное небо в круглогодичный туристический ресурс. Британский болид GCB Гидромакс установил новый наземный рекорд скорости – 653 км в час. Заезд прошел на солончаке Бонневиль в США. За рулем сидел гонщик Эдди Грин. Длина машины почти 10 метров, мощность 1600 лошадиных сил. Двигатель работает на водороде, и это первая попытка побить рекорд спустя 20 лет, когда Грин разогнался до 560 км в час на дизеле. Однако главное отличие нового болида – он не загрязняет атмосферу. Компании отмечают, что такие двигатели хорошо подходят для легкой техники, но для больших машин, работающих в удаленных местах, они пока менее эффективны. В калифорнийском Mountain View прошел фестиваль винтажной техники. За два дня его посетили около 3500 человек. На выставке показали компьютеры, приставки и другие устройства, которым десятки лет. Коллекционеры привезли Atari, Commodore, IBM и другие модели. Среди экспонатов Xerox Alto, один из первых компьютеров с графическим интерфейсом и мышью. Программист Джош Дерш восстанавливал его несколько лет. Мероприятие Vintage Computer Federation проходит в десятках стран мира. Интерес к старым машинам растет и в интернете, а некоторые модели стоят уже сотни тысяч долларов. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год, за два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.
5: Новые треки и проверенные хиты.
6: Валдай FM 101.

радиостанции. Эфир стонет Джеггером, рок-оборванцем. Крепичный квартет прерывают овации. А дальше реклама, цены на акции, новости всего мира, банкротство банков, кризис, концерты каких-то панков, курсы валют, нефть, деньги, далекие войны, авианосцы на рейде, полжизни в машине, полжизни с радио. Хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Гудки машин, визг тормозов, ни недели и числа. Тучи плывут, разрываются. Еще немного, и небо чистое.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

музыкальная комедия о евреях-переселенцах в Биробиджане. Саундтрек к фильму «Искатели счастья»

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Глава Валдайского округа Юрий Стады сообщил о заключении контракта на строительство линии уличного освещения на улицах Кирова и Дворецкий переезд. Работа охватит значимые участки, которыми ежедневно пользуются сотни горожан. Это и пешеходные маршруты, и автомобильные проезды, где в темное время суток ощущается нехватка света. Подрядчик приступит к работам в ближайшее время. Сначала специалисты проведут подготовку, разметку территории, проверку подземных коммуникаций и доставку необходимого оборудования. Затем начнется непосредственный монтаж опор и прокладка линий электропередачи. Завершат проект установкой современных светильников с энергоэффективными лампами. Завершить все работы планируется до декабря, и уже этой зимой улицы станут заметно светлее. Глава округа поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке этого решения, и заверил, что администрация будет внимательно следить за ходом работ, оперативно реагируя на любые возникающие вопросы. В Валдайском округе после технического перевооружения заработала котельная номер 8. Объект перешел в автоматический режим и теперь функционирует без постоянного присутствия персонала. Обновленная мощность установки 250 кВт полностью покрывает потребности всех подключенных абонентов. Тепло поступает в 8 частных жилых домов и Валдайскую ветеринарную станцию. На котельной установили 2 современных котла, 2 сетевых насоса и автоматическую систему, которая регулирует температуру теплоносителя с учетом погодных условий. Первого октября, в День пожилых людей, музей уездного города и музейный колокольный центр готовят особый подарок для своих самых уважаемых гостей. Все владельцы пенсионных удостоверений смогут посетить экспозиции совершенно бесплатно. Это отличный повод собраться всей семьей, взять с собой внуков и провести день в атмосфере истории и культуры. Детям до 14 лет вход также бесплатный, так что праздник получится по-настоящему семейным. Помимо свободного доступа к залам, гостей ждет экскурсионная программа. В музее колоколов сборные экскурсии стартуют в начале каждого часа с 10 до 17. В музее уездного города гостей ждут в 11 и 14 часов, а в музейном колокольном центре в полдень и в 15:00. В Валдайском округе продолжается серия выставок Союза женщин России «Женское лицо победы», приуроченная к 85-летию создания Антифашистского комитета советских женщин. Одно из главных событий цикла прошло в библиотеке Коротска. Там состоялись грязодубовские чтения «Сквозь годы и высоты. Женское лицо победы». Участники встречи говорили о подвигах женщин в годы Великой Отечественной войны, о тех, кто сражался на фронте, спасал жизни в госпиталях, самоотверженно трудился в тылу. Особое место в рассказе – судьбе Валентины Грязодубовой, легендарной летчицы, герой Советского Союза. Собравшиеся узнали о ее рекордных перелетах, о работе в небе в тяжелые военные годы и о том, какой вклад она внесла в общее дело победы. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: настроения и музыки на Валдай FM.
1: Надоели твои пустые обещания, Руслан. За все это время ты так ничего и не добился.

Thank you.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Глава Валдайского округа Юрий Стады сообщил о заключении контракта на строительство линии уличного освещения на улицах Кирова и Дворецкий переезд. Работа охватит значимые участки, которыми ежедневно пользуются сотни горожан. Это и пешеходные маршруты, и автомобильные проезды, где в темное время суток ощущается нехватка света. Подрядчик приступит к работам в ближайшее время. Сначала специалисты проведут подготовку, разметку территории, проверку подземных коммуникаций и доставку необходимого оборудования. Затем начнется непосредственный монтаж опор и прокладка линий электропередачи. Завершат проект установкой современных светильников с энергоэффективными лампами. Завершить все работы планируется до декабря, и уже этой зимой улицы станут заметно светлее. Глава округа поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке этого решения, и заверил, что администрация будет внимательно следить за ходом работ, оперативно реагируя на любые возникающие вопросы. В Валдайском округе после технического перевооружения заработала котельная номер 8. Объект перешел в автоматический режим и теперь функционирует без постоянного присутствия персонала. Обновленная мощность установки 250 кВт полностью покрывает потребности всех подключенных абонентов. Тепло поступает в 8 частных жилых домов и Валдайскую ветеринарную станцию. На котельную установили 2 современных котла, 2 сетевых насоса и автоматическую систему, которая регулирует температуру теплоносителя с учетом погодных условий. 1 октября, в День пожилых людей, музей уездного города и музейный колокольный центр готовят особый подарок для своих самых уважаемых гостей. Все владельцы пенсионных удостоверений смогут посетить экспозиции совершенно бесплатно. Это отличный повод собраться всей семьей, взять с собой внуков и провести день в атмосфере истории и культуры. Детям до 14 лет вход также бесплатный, так что праздник получится по-настоящему семейным. Помимо свободного доступа к залам, гостей ждет экскурсионная программа. В музее колоколов сборные экскурсии стартуют в начале каждого часа с 10 до 17. В музее уездного города гостей ждут в 11 и 14 часов, а в музейном колокольном центре в полдень и в 15:00. В Валдайском округе продолжается серия выставок Союза женщин России «Женское лицо победы», приуроченная к 85-летию создания антифашистского комитета советских женщин. Одно из главных событий цикла прошло в библиотеке Короцка. Там состоялись грязодубовские чтения «Сквозь годы и высоты. Женское лицо победы». Участники встречи говорили о подвигах женщин в годы Великой Отечественной войны, о тех, кто сражался на фронте, спасал жизни в госпиталях, самоотверженно трудился в тылу. Особое место в рассказе – судьбе Валентины Грязодубовой, легендарной летчицы, герой Советского Союза. Собравшиеся узнали о ее рекордных перелетах, о работе в небе в тяжелые военные годы и о том, какой вклад она внесла в общее дело победы. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.
1: «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

0: вам. Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция. Thank you.

0: Валдай FM.
1: Мой цвет настроения черный. Фил.
2: Мой цвет настроения черный.

0: Лейкерские джинсы, черная кожа, это принцип. Светит камень на мизинце, мы на черных конях принц. Окей, окей, окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей, окей, окей. Одетый стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня.
1: Что сегодня?
0: Мой цвет настроения черный.

опустилась, как тень, будто закрытая в прошлый дверь. И снова звезды на небе зажглись, манит и манит они меня ввысь. Нет, в эту ночь не уснуть мне опять, подлые слезы мешают мне спать. Только закрой глаза я рукой, и предо мной опять.

игра. Кто-то другой будет верить тебе, будет твой образ видеть во сне. Может быть, с ним ты разучишь лгать.

позволю ты любовь убить. У тебя прошу я, Боже, на краю земли

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Валдай FM. Валдай FM.
2: Мой цвет настроения черный. Фил.
3: Мой цвет настроения.

0: Окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей. Одеты стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня.
1: Что сегодня?
0: Мой цвет настроения черный.

светилась, как тень, будто закрытая в прошлую дверь. И снова звезды на небе зажглись, манит и манит они меня ввысь. Нет, в эту ночь не уснуть мне опять, подлые слезы мешают мне спать. Только закрою глаза я рукой, и предо мной опять образ твой. Так часто вижу тебя я во сне, ты что-то шепчешь загадочно мне, что мы напрасно встречались с тобой, что нет любви, что с тобой другой. Только глаза твои словно тупые.

мере тебе будет твой образ видеть во сне. Может быть, с ним ты разучишь лгать. Только не надо меня больше звать. Ночь за окном опустилась, как тень, будто закрытая в прошлую дверь. Мир, где царят лишь обиды и ложь, где нет любви, где ты живешь. Там, где глаза твои словно туман, и все слова твои

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.